0: взором отрастия Димовскую Сандрома. Мурата, Бепута, Юнта, Исмиты, Патума, Лили, Бадан, Цудова, Федал.
1: Несмотря на предпоказанную сансара расставного, именно Айдалбургу Айдалбурга Гайдрикуса.
0: Ута Димаску Абсана, Тима Юнга, Антимбортина, Путу Парасани, Сайфи Гатана, Баса, Тата, Пато Аблокон, Тетата, Тинсай Патас, Диптал Зуран, Барай, Сакари, Путу, Айдена Гайдрика.
1: Сакари, Путу Парасани, Путу Парасани, Путу Парасани, Путу Парасани, Путу Парасани, Путу Парасани, Путу Парасани, Путу Парасани,
0: कार्यक्रम